0: мутсилассами килимасаагут
1: сисамангорнэрми юулип қулингилуаанихти иммиимерсоқ нуйяллуни сеқиннилаартарсиннааллуни уллуккут қулиникуннуаккуллу сисаманикки ассангатиннеқарпоқ аннораакуясик сикунтимумитери аққаниллуттунгаанут суккассусеқартассаақ
0: вэр усекн фонук
1: торсдаг ден 9 юли ифølge DMI skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссинут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus et lidt billigt.
2: Tour de France 2026 à l'artigner dans le port. Nous n'en sommes les soupirants finis ou la mineure de cette corte dans le sable, mais il n'y a plus rien sous qu'à les armes par passer en région. A pour officiel Thomas, notre piscine à la torpe suite, n'a donc mis des canards ici ou piscine à qui.
3: Сулиффеқарфигисат инченчимик патаяатсум питсаасумик акимуллалеққуттумик писараақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанормиитияп инченчимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаппимми сулисунут таманут аттавилерсиннерит акигититат таамааллаат 609 альфамсимита ассартиппут паасақарнерусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималунниит нанормиития киилими паасисақарнеруит
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bileris arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Tour de France 2026. Alfartinger i Lopper. Nu når Svamme Sukkiller Funi, under min øje, så godt den er sad. Med din nær fyrgjøk, Sukkali Sarnerid, Kakas i Omre Sjøen. Og på officielt domænet, Bissan Lopper på Sjøen, men nok medie på Kanadis i Lopper sin nakke.
3: Сулиффеқарфигисат инченжимик патаячум питсаасумик акимулналеққут тумик писараартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап инченжимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортим кисалу аллаппими сулисунут таманут аттавилерсиннерит акигитита таамааллаат саксуннорниаалфам симита аллартиппут паасақаммарусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималунни нанор медиа килими паасисақарнеруит
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Tour de France 2026 à l'artigner dans le Nous n'en sommes les soupirants finis ou la mineure de cette corte dans le sable, mais il n'y a plus rien sous que les armes par passer en région. A quoi officiel tout le monde puis c'est un artigner pas suite. N'a donc mis des canaries ou des gynaques.
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
2: Сулиффеқарфигисат инченчимик патаяатсум питсаасумик акимуллалеққуттумик писариақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап инченчимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимуккисалу аллаппимми сулисунут таманут аттавилерсиннерит акигитсат таамааллаат 695 симита аллартиппут паасақаммарусуккуит 3311 мут аттавигисиут ималунниит нанор медиа киилими паасисақарнеруит Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: upvote. Nanoq FM Bilari Saarutin. Таасаачуми пиринник бисигуит ингерлааннек ирааситтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалуққериарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
1: Wimbledon tennis har fattet det på. Du ser mig så på syd, under min alt, det kunne have flyttet nok ud. Hvis jeg nok ud, er jo altid vinder syd, jo. Men nok midt i op kanal i har kvarteret ud. I sin nakke.
0: Nanok FM.

0: нанок FM инуякатигиннут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнери таттамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz